0: обещается, я чую еще судили воше. Тяни меня на бегары и тень. Бай.
1: Have a good one. Bye-bye.
2: Tikaz FM.